嗯哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼

0: Искусственный интеллект плюс выводит госпредприятия Хэйлунцзяна на новый уровень. В Харбине состоялась церемония открытия харбинского этапа фестиваля российского кино 2026 года. Специально научно-популярное мероприятие «Прекрасный Китай» состоялось в провинции Хэйлунцзя. Официально запущены грузовые перевозки в аэропорту Фуюандунзи. Хэйлунцзян приглашает вас насладиться осенним цветением. Это и многое другое вы узнаете из нашей сегодняшней программы «Здравствуй, Россия».
1: Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы смотрите телепередачу Хэйлунцзянского телерадиовещания «Здравствуй, Россия». Сейчас давайте ознакомимся с кратким обзором новостей.
2: Вечером 30 августа состоялась церемония открытия Харбинского этапа фестиваля российского кино 2026 года. На мероприятии собрались китайские и российские киноартисты, а также более 400 студентов университетов. Одновременно на месте проведения мероприятия была создана выставочная зона нематериального культурного наследия провинции Хэйлунцзян, призванная продемонстрировать российской делегации неповторимое очарование китайской культурой. В течение недели кино для широкой публики будут бесплатно показаны 10 новых российских фильмов. Одновременно с этим проводился хэйхэский этап кинофестиваля, и эти два места были связаны между собой.

0: Европой, чтобы углубить культурные обмены между Китаем и Россией посредством света и тени.
1: Недавно в Музее науки и техники провинции Хэйлунцзян состоялось специальное научно-популярное мероприятие «Прекрасный Китай». Мероприятие было посвящено уникальным экологическим ресурсам Хэйлунцзяна, таким как экология холодных земель, защита чернозема, водно-болотных угодий и лесов, а также 11 характерных научно-популярных мероприятий в трех основных секторах и 53 научно-популярных исследовательских маршрутов по всей стране. Благодаря онлайн и офлайн связям знания об экологической цивилизации будут расширены во всех направлениях, чтобы помочь всему народу построить прекрасный Китай.
0: Согласно новостям провинциального управления интеллектуальной собственности, в первом полугодии действительное число патентов на изобретения в провинции Хэйлунцзян превысило 53 тысячи, что на 8,72% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сегодняшний день общее количество товаров с географическим указанием в провинции Хэйлунцзян достигло 203, что занимает первое место среди трех северо-восточных провинций и автономного района. В Хэйлунцзяне насчитывается 1590 компаний, которые используют специальные знаки для обозначения продукции с географическим указанием.
1: На днях первые китайско-российские юношеские соревнования по плаванию Кубок Сиси 2026 года стартовали в городе Сиси. На соревновательной арене более 50 юных спортсменов из России и более 70 пловцов-любителей из Сиси соревновались в одном бассейне. Это мероприятие, посвященное спорту, призвано навести мост между нормализацией гражданских обменов между Китаем и Россией, предоставить молодым людям из двух стран возможности приобрести навыки, а также способствовать дальнейшей глубокой интеграции и развитию концепции «спорт плюс культурный туризм плюс международный обменный».
0: Недавно рейсы Ю-1850 авиакомпании «Чэнду», полностью загруженные клюквой, холодноводной рыбой, экологически чистым рисом и другими традиционными продуктами, вылетели из аэропорта Фуюэнтунцзи, что ознаменовало открытие в аэропорту Фуюэнтунцзи подразделения грузовых авиаперевозок.
1: Провинция Хэйлунцзян активно реализует инициативу «Искусственный интеллект плюс», ускоряя внедрение инноваций в области цифровых и интеллектуальных технологий, включая искусственный интеллект. В настоящее время государственные предприятия провинции Хэйлунцзян широко применяют ИИ на производственных объектах, таких как охрана лесов, обслуживание дорог, строительство, и повсеместно внедряют его во все ключевые сферы деятельности.
2: В диспетчерском центре экологического мониторинга корпорации лесной промышленности Лонгцзян на экране в режиме реального времени непрерывно обновляются строки года. Инженеры искусственного интеллекта проводят финальную отладку модели распознавания возгорания в лесных массивах, которая скоро будет запущена. В предстоящий осенний пожароопасный сезон эта большая модель будет полностью внедрена в использование.
3: 这些呢，就是我们从这个前方摄像头传回来的海量数据。每天呢，我们会去反哺我们现在已经有的模型，对它进行再优化、再训练，让这个模型呢能够越用越聪明。
2: С каждым использованием становится умнее. Это отличительная черта искусственного интеллекта. Корпорация лесной промышленности Лонгцзян установила мониторинговое оборудование на более чем 200 наблюдательных вышках по всей провинции. Раньше они могли служить лишь глазами на расстоянии. Но после внедрения алгоритмов ИИ у них появился умный мозг. На месте руководитель продемонстрировал нам кадр внутреннего тестирования большой модели.
4: 我们人工智能识别到这个位置呢，可能是烟，并且给它给出了一个66%的这个可能性的这么一个估值。然后呢，我们可以下一步可以通过林业局的现场去核查，有烟的时候，实际上是我们灭火的最佳时机，将火情消灭在萌芽之中。
2: Благодаря оптимизации специализированных алгоритмов, искусственный интеллект может выполнять множество функций в области экологического надзора. В бескрайних лесных массивах ИИ выступает в роли добросовестного лесника. На протяженных автомагистралях ИИ превращается в чуткого хранителя безопасности. В этом году в период паводков платформа «Интеллектуальный командный центр ИИ для предупреждения разрушения на автодорогах», разработанная Хелундянской транспортной инвестиционной группой, продемонстрировала свою высокую эффективность.
3: 这个点呢，可以大家可以看到，就是咱们蚂蚁河和我们高速公路相交的这么一个位置。借助 AI 的技术，预测在未来一定时间段会发生地址方面的一个灾害，并提前下发了调度任务。
2: По мере развертывания специальной программы «Искусственный интеллект плюс традиционная строительная отрасль» постепенно избавляется от экстенсивного подхода. В соответствии с планами провинции Хэнудя ускоряет внедрение искусственного интеллекта в ключевые этапы строительных работ. В Хэнудянской строительной корпорации молодой инженер Ли Жуй, только что окончивший вуз, больше не испытывает затруднения перед лицом срочных строительных решений.
4: 手索可能得两三天左右，但是用了这个之后，您看现在跟您说话的这个功夫，其实已经生成了将近十几页的这个方案了，它就是非常的精，非常的转。
2: От глухих таежных лесов до скоростных автомагистралей и оживленных строительных площадок вычислительные мощности все больше высвобождают человеческий труд, а большие данные активно помогают принятию решения. Государственные предприятия провинции Хэнудя повсеместно внедряют искусственный интеллект во все ключевые сферы. Согласно утвержденному плану, к 2030 году в подведомственных предприятиях провинции будет создано более 40 типовых сценариев применение искусственного интеллекта. Алгоритмические трансформации изменят модели развития многих традиционных отраслей.
5: Недавно команда Джудя Ти из Харбинского политехнического университета с помощью самостоятельно разработанного оборудования вырастила алмазные материалы мирового уровня. После многолетних углубленных исследований коллектив также внедрил искусственный интеллект, что позволило повысить эффективность продирования материалов в десятки раз и направить сияние передовых технологий в повседневную жизнь людей.
2: Перед глазами обычный ящик, который на самом деле является оборудованием третьего поколения, которое позволяет выращивать алмазы. Он стабильно производит высококачественные алмазы диаметром 8 дюймов с уровнем примеси и дефектов значительно ниже, чем у аналогов. При этом его стоимость составляет лишь 60% от цены импортного оборудования. Благодаря этой установке команда Джудя Ти разработала первый в мире композитный алмазно-медный радиаторы, которые нашли массовое применение. Их теплопроводность вдвое выше, чем у обычных медных пластин, что делает их стратегически важным материалом для таких передовых отраслей, как электромобили, глубокий космос и квантовые технологии. Однако долгое время именно такие установки и технологии сдерживали развитие соответствующих отраслей промышленности в Китае.
6: 核心的技术我们要不来买不来，那我们就得自己干，干了还得把它干成了。
2: Команда начинала с нуля, работала днем и ночью и создала оборудование первого поколения для выращивания алмазов. Казалось, технология скоро будет внедрена, но последний барьер – проверка вибрационных характеристик – никак не давался.
7: 那大家其实内心非常崩溃，博士一共四年时间，你都读了三年左右都在干这个事儿，到最后一步卡死了。当时朱老师说了一句话：“这个路啊，只要大方向是对的，这个路再长，长不过人的腿，只要我们坚持做，一定是能够做通的。”
2: Именно благодаря этой непоколебимой настойчивости и упорству в исследованиях они одну за другой преодолевали ключевые технологические трудности в области синтетических алмазов. Добившись полной независимости и контроля над технологиями и оборудованием в этой сфере. После этого команда взялась за новую задачу государственного уровня – создать прозрачный шлем для космических аппаратов, работающих в экстремальных условиях. Это признанный в отрасли отрасли «Крепкий орешек». Спустя несколько лет этот проект успешно прошел приемку. Однако Джу Дзяци заявил, что необходимо до конца разобраться в лежащих в его основе физических принципах. Это стремление к предельной глубине познания со стороны могло показаться поиском лишних работ на свою голову.
3: Мы не можем完成，我说这个东西怎么可能完成？因为相当于提出一个新的物理原理，那么多科学家都没做成过，我们行吗？功夫到位，
4: 我们才能保证我们

0: 技术最能经得起时间的考验。
1: Команда потратила еще несколько лет на углубленные исследования. Она не только досконально разобралась в физических принципах, но и внедрила искусственный интеллект, что позволило повысить эффективность проектирования материалов в десятки раз. Сегодня эти разработки уже успешно применяются в аэрокосмической отрасли и других стратегически важных проектах страны. Ускоряются шаги по их применению на благо общества. Разработанные командой интеллектуальные светорегулируемые материалы на основе жидких кристаллов скоро появятся в Хэнудяне. Они будут использоваться в иллюминаторах самолетов, панорамных крышах автомобилей и энергосберегающих фасадах здания.
2: Осенний ветер приносит прохладу, и во многих местах Хэнудяна наступает прекраснейший сезон любования цветами. Городские достопримечательности, естественные цветочные моря гармонично дополняют друг друга. Мягкости и величие сливаются воедино. В разных районах провинции внедряют новые модели коридорно-туристического досуга в формате любования цветами плюс, привлекая поток туристов, чтобы насладиться прохладой осенних дней и в полной мере оценить экологическую красоту Хэнудяна.
3: Синяя получила свое название на китайском благодаря тому, что период ее цветения длится более 100 дней, охватывая лето и осень. В этом году городские коммунальные службы провели масштабные работы по озеленению и цветочному оформлению территории вокруг Харбинского большого театра, высадив 10 тысяч квадратных метров желтой цини. После нескольких месяцев тщательного ухода цини обычно разрослась и зацвела ровными рядами. Обширное цветочное море в сочетании со знаковым архитектурным сооружением Харбинским Большим театром создает живописный контраст, став излюбленным местом для горожан и туристов, стремящихся найти идеальное место для фотосессии.
4: 我本来是想来看一下这个大剧院的，但是我没想到到这里有这么大一片花海。我觉得这种秋风配上这种秋天的颜色，简直是太绝美了，油画一样的。
3: Осенние краски окутывают Малхинган. В поселке Лонгсян уезда Дасиншан города Ичун на цветочных полях также наступило время буйного цветения. На участке площадью более 130 му распустились 700 тысяч цветов более чем 10 видов, среди которых петушины, гребени, космея и другие. Яркие краски цветов переливаются на фоне изумрудных лесных массивов, создавая неповторимую романтику ранней осени. В этом году на цветочных полях поселка Лонгсян появились новые объекты – группа юрт, замок фантазий и другие сооружения, что позволило сформировать новую модель культурно-туристического досуга, объединяющую любование цветами плюс развлечения плюс оздоровительный отдых.
5: 真正体会到了鸟语花香，遇见朗香花海，也让我这趟一群之行收获了特别美好的回忆。
3: В парке Рододендронов в Цзиси 50 видов цветов и деревьев, среди которых рододендрон хинганский, рудбекия и другие, расстилаются как красочное полотно. Разноцветные цветочные ленты колышутся на солнце, привлекая горожан и туристов, которые то и дело останавливаются, чтобы сделать снимки. В цветочном море Талы в Дямусы и в прибрежном цветочном море в Суйпине также наступил пик цветов. Местные жители и гости из других регионов стекаются сюда, чтобы в полной мере насладиться экологической красотой Северного края.
2: Если осеннее цветочное море – это красочное болотно Северного края, то традиционная монгольская одежда – это поэма о степи, которую носят на себе. А теперь давайте отправимся в Дурбат-Монгурский автономный уезд города Дацин, познакомимся с хранительницей традиции Уриной и посмотрим, как прогул за прогулом, стежок за стежком создается великолепие национальной коридоры. А также узнаем о нематериальном коридорном наследии, традиционном монгольском костюмном ремесле.
3: Когда корреспондентов встретилась с Уриной, представляла

0: Китая сие традиционное ярмонгольское костюмное ремесло. Она как раз была занята репетицией к предстоящему грандиозному показу степных костюмов на фестивале на дом.
1: 咱们上课的时候所教的动作都是咱们蒙古族礼仪动作以及蒙古族舞蹈动作，所以说大家一定要读懂，也要理解每个动作做的一定要标准。
0: Эта выставочная группа моделей была создана самой Уриной. Костюмы, которые они носят, также шиты ее руками, стежок за стежком. Урина занимается традиционным монгольским костюмным ремеслом уже 30 лет. За это время она шила несколько сотен халатов, и у каждого из них узоры на воротнике. Окантовка рукавов и складки на поясе – все разные, ни один не повторяется. От эскиза до готового парадного костюма на создание одного наряда уходит от 7-8 дней до нескольких месяцев. Урина хранит верность духу мастерства, но при этом никогда не замыкается в рамках традиционных узоров. Бескрайняя степь и необъятные просторы земли служат для нее источником вдохновения и материалом для изделий нематериального культурного наследия. По ее убеждению, орнамент на монгольском халате должен быть на фоне живой энергии степи, чтобы суметь передать неповторимый дух национальной культуры. В этом году команда Урины также получила приглашение из-за рубежа выступить с показами за границей, чтобы познакомить иностранных друзей с монгольской традиционной культурой.
2: 那他们是他们去了，我们团长必须每个人都带着我们去。就是对你们的这种有什么样的反响啊？蛙声一片，蛙声一片。Один
0: штрих, один стежок, одна нить. Все это несет в себе неповторимую культуру монгольского народа. Урина и ее команда с нетерпением ждут того дня, когда это неповторимое очарование степи, звучащее в песнях и танцах, выйдет на более высокие и широкие сцены, чтобы распуститься бывшим цветом.
3: Осенние краски Северного края не ограничиваются лишь горами и водами. От живописных цветочных морей этого великолепия природы до нематериального коридорного наследия, где игла и нить передают тепло души. Хэйлонцзян рисует образ своей земли двойной кистью, природой и человеческим кинем, являя миру ее щедрости и глубину. Прекрасный Хэйлонцзян сердечно приглашает гостей со всех концов света разделить с ним это осеннее свидание. Дорогие друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя программа. Спасибо за ваше внимание. До следующей недели.
4: 世界十大传世瑰宝，全球十大财富银元，一者藏宝于民，引爆收藏热潮。银元藏一把，富贵住我家，家中无银，富贵无门，我抢了五套，给孙子孙女啊，一人两套，当做传家宝。希望他们金银满堂，富贵传家。逢一必藏，第一枚猴票发行价只有8分，可是我错过了。2008年第一枚奥运宝玺发行价56,000，可是。
3: 我也错过了，现在看这第一套十大传世财富银元，一折发行只要198元，我终于抢到了，没打电话的，赶紧去抢，赚没错。公告：为弘扬世界钱币文化，彰显文物复苏，上海第一造币厂，中国收藏品鉴定协会，中国艺术博物馆三大权威机构强强联合，十大传世财富银元震撼发行，一举囊括中国银元拍卖价值四大天王，中国银币之王，奉天阴阳银元，世界钱币之王，1804年美国自由女神银元，英国银币之王，1663年查理二世银元，法国钱币之王，1871年亨利五世银元，俄国银币之王，1825年康斯丁银元，德国银币之王，1825年康斯丁银元，中国银币之王，1825年康斯丁银元，德国银币之王，1825年康斯丁银元，特聘巴百套面向全国一折发行，每套只要198元，除了礼赠各国政要及各大博物馆馆藏，为了藏宝于民，藏富于民，特聘800套面向全国一折发行。
2: 民国十五年，陆海军大元帅张作霖纪念银元。2021，北京成军秋拍，以2599万元高价成交，创造银元拍卖纪录。奉天一两银元被誉为中国银币之王。2025，北京成军重拍，1804年自由女神银元被誉为世界钱币之王。2021年拍出768万美元，约合人民币5475万，十大传世财富银元。将中国银元拍卖价值四大天王，世界各国的币王币后一举全部收录，再次创造新的历史机遇。为鼓励更多观众抓住千载难逢的收藏机遇，现在打进电话再送超值大礼，一次抢藏两组，一套价值980元的金灿灿的金龙宝玺免费送，一套价值1280元的亮闪闪的财富金条同样免费送。立刻马上拨打电话藏购吧。
4: 这就是收藏的魅力，十大传世财富银元现在低价惠民，只要一折，太便宜了。这么好的机会要是不抢，那可就太可惜了。
5: 白银属于贵金属，银元更是硬通货。十大传世财富银元除了本身的白银价值、艺术价值和收藏价值，珍贵的银元稀缺的发行量，留给子孙做念想，数量太少了，一定要赶紧抢。
6: 以前发行藏品连夜排队都抢不到，十大传世财富银元唯一编号的出品证书、监制证书、收藏证书一应俱全，现在在媒体上公开发行，人人都有机会，一个电话呀就能抢到家，一次呀抢两套，还送金龙宝玺和财富金条，光这两样就价值2000多了，白送谁不要啊，这是打着灯笼都找不到的好机会呀，我肯定要多抢几套。
2: 十大银元聚一堂，一者是需198，财富银元近万家。四季藏是财富，送朋友是价值，传子孙是念想。一次抢藏两组，一套价值980元的金灿灿的金龙宝玺免费送，一套价值1280元的亮闪闪的财富金条同样免费送。立刻马上拨打电话藏购吧。
4: 银元藏一把，富贵住我家，
5: 家中无银，富贵无门。我抢了5套，给孙子孙女啊，一人2套，当做传家宝，希望他们金银满堂，富贵传家。
6: 逢一必藏，第一枚猴票发行价只有8分，可是我错过了。2008年第一枚奥运宝玺发行价56000，可是我也错过了。现在看，这第一套十大传世财富银元，一折发行，只要198元。我终于抢到了，没打电话的赶紧去抢，准没错。
2: 公告：为弘扬世界钱币文化，彰显文物复苏，上海第一造币厂、中国收藏品鉴定协会、中国艺术博物馆三大权威机构强强联合，十大传世财富银元震撼发行，一举囊括中国银元拍卖价值四大天王：中国银币之王奉天一两银元，世界钱币之王1804年美国自由女神银元，英国银币之王1663年查理二世银元，法国钱币之王1871年亨利五世银元，俄国银币之王1825年康斯丁银元，德国银币之王哲茂泰勒银元，共10枚珍稀币种，堪称名副其实的世界珍稀银元宝藏。原始发行价1980元，除了礼赠各国政要及各大博物馆馆藏，为了藏宝于民、藏富于民，特批800套面向全国一折发行，每套只要198元，亲到先得。十大银元聚一堂，一者是需198，财富银元近万家。民国十五年，陆海军大元帅张作霖纪念银元。2021，北京成军秋拍，2599万元高价成交，创造银元拍卖纪录。奉天一两银元被誉为中国银币之王。2025，北京成军重拍，1804年自由女神银元被誉为世界钱币之王。2021年拍出768万美元，约合人民币5475万，十大传世财富银元。将中国银元拍卖价值四大天王，世界各国的币王币后一举全部收录，再次创造新的历史机遇。为鼓励更多观众抓住千载难逢的收藏机遇，现在打进电话再送超值大礼，一次抢藏两组，一套价值980元的金灿灿的金龙宝玺免费送，一套价值1280元的亮闪闪的财富金条同样免费送。立刻马上拨打电话藏购吧。
4: 这就是收藏的魅力。十大传世财富银元现在低价惠民，只要一折，太便宜了，这么好的